стаю. Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.